0: районов страны, а также для части центральных районов Республики Молдова. Гражданам рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце в часы наибольшей солнечной активности, употреблять достаточное количество жидкости и ограничить интенсивные физические нагрузки на открытом воздухе. Но сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный слабый, температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов. Завтра днем на большей части территории страны ожидается плюс 28-33 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Аскультаций Радио Молдова.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Председатель района Тараклея фигурирует в расследовании коррупционного дела. Троих полицейских ботаники, обвиняемых в крышевании наркоторговцев, вновь арестовали на 30 суток по другому делу. В румынском парламенте началась процедура утверждения нового правительства. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке. Подробности в выпуске. Троих полицейских инспектората ботаники, обвиняемых в крышевании наркоторговцев, вновь арестовали на 30 суток по другому делу. Кишиневский суд удовлетворил ходатайство прокуроров и выдал ордера на 30-дневный арест трех сотрудников инспектората полиции ботаники, недавно задержанных по делу о коррупции и покрывательстве наркоторговцев. Полицейские проходят обвиняемыми по новому уголовному делу о злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах. По данным НЦБК, их подозревают в присвоении денежных средств, изъятых у человека, находившегося под их опекой. Следствие считает, что подозреваемые воспользовались уязвимым положением потерпевшего и действовали совместно с другими лицами, которые еще предстоит установить. На момент задержания трое полицейских уже находились под домашним арестом по другому коррупционному делу, в рамках которого их подозревают в систематическом получении взяток в размере от 3 до 10 тысяч долларов от лиц, употребляющих и сбывающих наркотики. Правоохранители проводят обыски по делу о сговоре при госзакупках и злоупотреблении служебным положением. Фигурантами дела являются председатель района Тараклея, глава комиссии по строительству и специалист по госзакупкам. По данным НЦБК, их подозревают в подтасовке госзакупок и пособничестве компании, которую контролировал глава комиссии по строительству через подставных лиц. Следствие зарегистрировало несколько эпизодов, в которых подозреваемые согласовывали цены по отдельным объектам и оформляли сметы с фиктивно завышенными объемами работ. Это делалось в интересах фирм, связанных с главой комиссии. Под предварительный ущерб госбюджету только за прошлый год оценивается в 3 миллиона леев. Обыски проходят в служебных кабинетах, домах и автомобилях подозреваемых. Дело турецких учителей. Расследование в отношении бывшего главы СИБ Василия Ботнарь будет возобновлено. Кишиневский суд распорядился возобновить уголовное расследование по делу о злоупотреблении служебным положением в отношении бывшего директора службы информации и безопасности Василия Ботнаря. Решение принято в контексте расследования дела о незаконном увольнении и передаче в руки турецких властей в сентябре 2018 года учителей лицея «Горизонт». Об этом сообщила юридическая ассоциация «Промолекс», которая следит за этим делом. Сегодня в Брюсселе проходит второй саммит ЕС «Молдова», в котором принимают участие председатель Совета Европы Антонио Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Майя Санду. В ходе обсуждения лидеры рассмотрят прогресс, достигнутый Республикой Молдова в процессе реформ с акцентом на укрепление верховенства права, соблюдение основных прав человека и борьбу с организованной преступностью. В повестке саммита также вопрос отраслевого сотрудничества, включая меры по энергетической безопасности и повышению энергоэффективности. Молдова получила статус страны-кандидата ЕС в июне 2022 года, а переговоры о вступлении были официально начаты в июне 2024. 15 июня была создана рабочая группа, посвященная основным ценностям. Председатель парламента Игорь Гроссу совершает официальный визит в Чешскую Республику 22-23 июня по приглашению своего чешского коллеги, председателя Сената Милоша Выстарчила. В программу визита входят встречи с чешскими официальными лицами, а также обсуждение укрепления молдавско-чешских двусторонних отношений, межпарламентского сотрудничества и поддержки Республики Молдова в процессе европейской интеграции. Игорь Гроссу также примет участие в презентации фильма чешского режиссера Петра Валдана «Достопримечательности Молдовы», посвященного улучшить имидж страны за рубежом. Цены на бензин и дизтопливо в Молдове продолжают снижаться. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новую максимальную стоимость основных нефтепродуктов стандартного типа, которая начнет действовать с завтрашнего дня. Таким образом, бензин подешевеет на 5 банов и будет стоить 27 леев 94 бана за литр, а цена дизтоплива сократится на 21 бан и составит 25 леев 65 банов. С 1 июля кредиты по Примакаса станут дороже. Базовый индекс для кредитов, выданных в рамках программы Примакаса и по кредитам с плавающей ставкой, увеличился с 5,57% до 5,66%, то есть повышение составило 0,09%. Об этом сообщил Национальный банк Молдовы, после чего коммерческие банки проинформировали заемщиков о предстоящих изменениях. Нынешнее повышение – первое в этом году. В румынском парламенте началась процедура утверждения нового правительства. Постоянное бюро Сената и Палаты депутатов провели заседание для составления графика слушаний кандидатов на министерские посты в спецкомиссиях и решающего голосования на пленарном заседании. Для утверждения правительства парламентом необходимы 233 голоса за от депутатов. Назначенный премьер-министр Адриан Веште накануне представил в парламенте программу правительства и список своего кабинета, в который вошли 3 заместителя премьер-министра, 9 министров от социал-демократической партии, 4 министра от либеральной группы, поддерживающие Адриана Веште, и 4 независимых министра. Предложенная Адрианом Веште программа правительства включает 5 первоочередных задач. Политическая стабильность путем возвращения конституциональной нормальности, ускорение привлечения средств из Национального фонда развития, поддержание доверия партнеров и рейтинга страны, разблокирование проектов на продвинутых стадиях и национальная безопасность. Украина атаковала Воронеж. Ракетный удар нанесен по заводу полупроводников. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 11:40 по московскому времени заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Украинский телеграм-канал утверждает, что атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов. По данным украинской разведки, завод занимается в том числе производством деталей для ракет, сообщает «Медуза». Российские власти атаку на завод пока не подтвердили. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке. Как пояснил политик, выступая перед резиденцией на Даунинг-стрит, он сделал выводы из своего низкого рейтинга популярности. Стармер отметил, что продолжит выполнять функции премьер-министра, пока не будет определен его преемник. Как напоминает агентство Рейтер, в последнее время рейтинг одобрения работы Стармера на посту главы правительства Великобритании был самым низким. Президент США Дональд Трамп по поводу отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера написал в Truth Social, что тот потерпел сокрушительное поражение в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетики. Вместе с тем, Трамп пожелал Стармеру, которого неоднократно критиковал, всего хорошего. Источники в правительстве и партии, цитируемые Reuters, BBC и Guardian, сообщают, что власть передадут новому лидеру Энди Бернхэм, который сегодня отдельно принесет присягу в качестве члена парламента. Он с большим отрывом выиграл до выборы в округе Мейкер Field. Китай ввел экспортные ограничения в отношении американских компаний в ответ на меры США. Сегодня китайские власти сообщили о введении запрета на экспорт товаров двойного назначения для 10 субъектов из США, а также об исключении еще 46 американских компаний из участия в государственных закупках, сообщает Рейтер. Китай добавил в свой список экспортного контроля ряд американских предприятий, которые связаны с американскими вооруженными силами, в ответ на то, что Вашингтон в этом месяце ввел ограничения ограничения в отношении нескольких китайских компаний. Эти меры являются ответом на злонамеренную практику правительства США, в кавычках, и были приняты с целью защиты национальной безопасности и интересов, а также для выполнения международных обязательств, говорится в заявлении Министерства торговли Китая, опубликованном в понедельник. Многие европейские страны приняли меры по смягчению последствий жары. Французские власти объявили о закрытии 845 школ. Еще в 1800 школах ученикам разрешат уходить раньше обычного. В некоторых районах Франции зафиксирована экстремальная для июня температура под 45 градусов. Французские синоптики говорят, что нынешняя жара может оказаться такой же сильной, как и в августе 2003 года. Также Национальная железная дорога компании Бельгии объявила об отмене поездов. Испанская метеослужба предупредила о чрезвычайно высоких температурах для этого времени года и о погоде. Неделя высоких температур также по всей стране и в Молдове. Метеорологи объявили желтый уровень метеоопасности из-за жары для юга Молдовы. Максимальная температура достигнет 35 градусов. Завтра преимущественно ясная погода, местами осадки. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 28, плюс 33 градуса. В столице плюс 31. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 15, плюс 20 градусов. В столице плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдена.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
6: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și în cea de-a doua parte a programului vorbim despre problemele cu care se confruntă locuitorii din satul Climăuții de Jos, Șoldănești, unde lipsa unei farmacii îi obligă să parcurgă 10 de kilometri pentru cele mai necesare medicamente. Aflăm apoi cum medicina modernă oferă noi șanse pacienților cu afecțiuni cardiace și cine sunt specialiștii care schimbă destine. Descoperim și de ce produsele artizanale de îngrijire câștigă tot mai mult teren în preferințele consumatorilor, iar spre final analizăm un fenomen care schimbă societatea. De ce tot mai mulți tineri aleg să amâne sau chiar să renunțe la căsătorie? Începem chiar acum. Audiție plăcută vă doresc!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Европейский Союз объявил о новом пакете поддержки для Республики Молдова после второго саммита Молдова ЕС в Брюсселе. Европейская комиссия объявила конкурс предложений на сумму более 1 миллиарда 100 миллионов евро для модернизации трансевропейской транспортной сети ТЭНТ. Несколько европейских стран приняли меры для снижения последствий волны жары. Детали в выпуске. Европейский Союз объявил о новом пакете поддержки для Республики Молдова после второго саммита Молдова ЕС в Брюсселе. По словам Урсулы фон дер Ляйен, при выполнении реформ Кишинев может получить более 500 миллионов евро до конца года в рамках плана роста на 1 миллиард 900 миллионов евро. Уже разблокировано свыше 500 миллионов. Отдельно ЕС усиливает поддержку безопасности Молдовы. Около 200 миллионов евро уже выделено. Говорится, готовится еще 120 миллионов на этот год. Также объявлены новые проекты – 232 миллиона евро на дорогу Порумбей-Комрад, 11 миллионов на противодействие гибридным угрозам и 17 миллионов на пограничную инфраструктуру. В ЕС подчеркнули, что европейский курс Молдовы остается ясным и необратимым. В Кишинев с 22 по 24 июня прибудет делегация Комиссии по национальной безопасности Сейма Польши. В ходе визита пройдут встречи по вопросам безопасности, обороны и противодействия дезинформации, в том числе с молдавскими депутатами и представителями правительства, включая министров внутренних дел и обороны, а также руководство Центра стратегической коммуникации. Основной акцент переговоров – сотрудничество и укрепление устойчивости к дезинформации. Европейская комиссия объявила конкурс предложений на сумму более 1 миллиарда 100 миллионов евро для модернизации трансевропейской транспортной сети ТЭНТ. Украина и Молдова также включены в этот проект, что отражает углубление их транспортной интеграции с ЕС. Средства планируется направить на развитие скоростных железных дорог, модернизацию портов и аэропортов, а также на проекты в сфере военной мобильности и электрификации грузового транспорта и инфраструктуры зарядных станций. Срок подачи заявок до 6 октября этого года. Более 11 тысяч человек, находящихся в поиске работы, были трудоустроены с начала года через территориальные подразделения Национального агентства занятости населения. Это составляет 11% от цели в 100 тысяч человек, которую власти планируют трудоустроить к 2030 году. Из общего числа трудоустроенных около 31% составили безработные. Чаще всего люди были заняты в сфере социальных и персональных услуг. Затем следует сельское хозяйство и оптовая и розничная торговля. Министерство труда запустила кампанию «Связываем людей с возможностями», цель которой – помочь трудоустроить более 100 тысяч человек к 2030 году. Базовый индекс по кредитам в рамках программы «Примакас» и по займам с плавающей ставкой с 1 июля повышается до 5,66%. Об этом сообщает Национальный банк Молдовы. По сравнению с предыдущим уровнем 5,57% рост составил 0,9% пункта. Изменение затронет всех заемщиков, чьи кредиты привязаны к этому показателю, включая участников программы «Примакасы». Итоговая процентная ставка формируется как сумма базового индекса индексы и фиксированные банковские маржи, указанные в кредитном договоре. В Национальном банке отмечают, что базовый показатель отражает средневзвешенную ставку по депозитам в леях сроком от 6 до 12 месяцев. Это первое повышение индекса в текущем году. Ранее, 1 января, он был снижен с 5,82% до 5,57%. Полиция Молдовы сообщила о росте случаев телефонного мошенничества. С 19 по 21 июня зарегистрировано 7 обращений граждан. Общий ущерб по ним составил около 900 тысяч леев. По данным правоохранительных органов, 3 случая произошли непосредственно в этот период. Остальные были совершены ранее, но заявлены пострадавшими позже. При этом отмечается, что благодаря внимательности граждан удалось предотвратить 242 попытки мошенничества. Чаще всего злоумышленники используют схемы социальной инженерии. Являются сотрудниками банков, полиции, Национального банка Молдовы, Министерства финансов, а также компании «Мултелеком» и «Премьер Энерджи». Также продолжают фиксироваться случаи обмана через фальшивые инвестиционные платформы. В полиции подчеркивают, что подобные атаки чаще происходят в рабочие дни, вероятно, для повышения доверия к звонкам, которые имитируют официальные рабочие процессы учреждений. Граждан призывают при подозрительных звонках сразу прекращать разговор и обращаться в службу 112. На КПП Леущенья пресечена попытка контрабанды. Сотрудники таможенной службы обнаружили почти 170 тысяч евро наличными, спрятанными в двойных стенках холодильного ящика. Деньги перевозились в микроавтобусе с посылками, прибывшим из Ирландии. Двое водителей задержаны и арестованы на 30 суток. При обысках у одного из них дома был найден еще один холодильный ящик с аналогичным тайником. Деньги изъяты и приобщены к уголовному делу как вещественные доказательства. Житель Кишинева организовал в кладовой дома в секторе Чукана подпольный склад оружия и боеприпасов. Дело 42-летнего мужчины передано в суд. Ему грозит до 17 лет тюрьмы. По данным прокуратуры, он действовал в составе группы, которая незаконно ввозила оружие в Молдову. Во время обыска в декабре прошлого года изъяты боеприпасы, взрывные устройства, гранаты и другое военное снаряжение, часть которого была пригодна к использованию. Обвиняемому вину не признает и находится под арестом. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об ударе по российскому центру спутниковой связи в городе Дубно Московской области. По данным украинских СМИ, этот объект используется для обеспечения спутниковой связи, а также услуг телевещания и радиовещания. Российское агентство ТАСС сообщило, что объект подвергся массированной атаке беспилотников, однако утверждает, что телевещание и связь не были нарушены. Также украинская армия заявила об ударах по учебному полигону операторов беспилотников и по пунктам управления дронами на оккупированных территориях. Германия усиливает военное присутствие в Литве. Бундесвер планирует разместить там почти 5000 военнослужащих к концу следующего года. Сейчас в стране уже находится около 1800 немецких военных. Идет строительство инфраструктуры, жилья, школ и медучреждений. По данным властей Литвы, подготовка идет с опережением графика, что позволит ускорить размещение бригады. Новая немецкая бригада рассматривается как ключевой элемент усиления восточного фланга НАТО. Лидеры Италии, Великобритании, Франции, Германии и Польши, известные как группа Е5, встретятся 24 июня в Берлине для обсуждения войны России против Украины, сообщает «Европейская правда». Согласно заявлению правительства Италии, премьер-министр Джорджия Мелони примет участие во встрече в столице Германии. Также в саммите будет присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Группа Е5 была создана в 2024 году для координации поддержки Украины и усиления обороны Европы. Встречу также посетит канцлер Германии Фридрих Мерц. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера лейбористской партии. Он останется премьером до завершения выборов нового главы, которые начнутся 9 июля. Стармер заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти. Новый лидер партии должен быть избран до сентября. По данным СМИ, одним из возможных кандидатов на пост премьера называют Энди Бёрнема. Китай ввел новые торговые ограничения против американских компаний в ответ на санкции США. Минторг КНР включил в экспортный контроль 10 фирм из США, включая производителей редкоземельных металлов и оборонной продукции. Им запрещена продажа ряда китайских товаров, которые могут использоваться в военной сфере. Параллельно Минфин Китая запретил госзакупки продукции 46 американских компаний. В Пекине заявили, что меры связаны с защитой нацбезопасности и являются ответом на действия Вашингтона. промышленной зоне Рас-Лафан в Катаре произошел взрыв на газовом объекте Барзан. По данным МВД страны, пострадали 54 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести. Власти заявляют, что причиной стала техническая неисправность во время производства без признаков внешнего воздействия. Пожар на объекте был локализован, угрозы для окружающих нет. Ведется расследование. Несколько европейских стран приняли меры для снижения последствий волны жары, включая закрытие школ и отмену поездов, сообщает Digitary Media. Во Франции закрыли 845 школ, еще 1800 работают по сокращенному графику из-за температур выше 40 градусов, что нетипично для июня. Метеорологи предупреждают, что нынешняя жара может оказаться столь же сильной, как и в 2003 году. В Бельгии отменены некоторые поезда в часы пик, чтобы избежать повреждений инфраструктуры. В Испании объявлено предупреждение о экстремально высоких температурах, а в Мадриде отменили публичные мероприятия из-за жары. И о погоде. В Молдове действует желтый код метеоопасности в связи с жарой. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в отдельных районах страны достигнет 35 градусов. Ожидается переменная облачность. Днем местами возможны кратковременные слабые дожди и грозы. Ветер северный слабый до умеренного. При грозах его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 16 до 21 градуса. Завтра днем от 28 до 32 градусов тепла. А на юге страны местами до 35. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате на Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. На втором саммите Республика Молдова, Европейский Союз, европейские лидеры высоко оценили прогресс Кишинева на пути к вступлению. Антонио Кошта заявил, что у Молдовы впечатляющий путь, и страна демонстрирует мужество и решимость. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула устойчивость страны перед давлением и отметила, что 93% реформ, необходимых для получения европейского финансирования, уже выполнены, а более 500 миллионов евро уже разблокированы. Президент Майя Санду заявил, что европейский курс Молдовы ясный и необратимый, отметив прогресс в судебной реформе, экономике и государственном управлении, а также укрепление сотрудничества с ЕС. Саммит в Брюсселе был посвящен оценке достигнутого прогресса и определению дальнейших шагов в процессе европейской интеграции. В Кишинев в период с 22 по 24 июня прибудет делегация Комиссии по национальной безопасности Сейма Польши. В ходе визита пройдут встречи по вопросам безопасности, обороны и противодействия дезинформации, в том числе с молдавскими депутатами и представителями правительства, включая министров внутренних дел и обороны, а также руководство Центра стратегической коммуникации. Основной акцент переговоров – сотрудничество и укрепление устойчивости к дезинформации. Более 11 тысяч человек, находящихся в поиске работы, были трудоустроены с начала года через территориальное подразделение Национального агентства занятости населения. Это составляет 11% от цели в 100 тысяч человек, которую власти планируют трудоустроить к 2030 году. Из общего числа трудоустроенных около 31% составляли безработные. Чаще всего люди были заняты в сфере социальных и персональных услуг. Затем следует сельское хозяйство и оптовая и розничная торговля. Министерство труда запустило кампанию «Связываем людей с возможностями», цель которой – помочь трудоустроить более 100 тысяч человек к 2030 году.